Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы в страсть огня сгорая, день за дня убеждаться,

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Симферополь 91

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России вступил в силу новый закон, который поддержит многодетные семьи. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособий превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплату все равно продлят. В том случае, если при таких условиях семье в соцподдержке ранее отказали, решения, вынесенные с 1 января, по новому закону автоматически пересмотрят. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. По расчетам Госдумы, новая норма коснется свыше 70 тысяч семей.
0: Россия.
1: В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попали не только сами устройства, но и их составные части. Новые правила начнут действовать с осени этого года, так постановило законодательное собрание Прикамья. Депутаты пояснили, что Пермский край ранее стал первым регионом России, где с 1 марта полностью запрещена розничная продажа вейпов. Новые ограничения призваны бороться с недобросовестными предпринимателями, которые обходят запрет, маскируя продажу вейпов под аренду или подарки, а также маркировку жидкостей для вейпов под пищевые добавки.
0: Хоккей.
1: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры. Канадский специалист в итоге стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды. 5 лет назад победу в турнире он праздновал с омским «Авангардом».
0: Дороги.
1: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов, что позволит убрать транзитный транспорт из населенных пунктов. Всего до 2031 года планируется построить свыше 30 таких обходов протяженностью свыше 800 километров. Среди них новые магистрали в объезд Тюмени, Орехово-Зуево, Орла, Рязани, Астрахани, Грозного и других городов. На реализацию этих и других задач правительство закладывает свыше 9 триллионов рублей. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Симферополь 91,5

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Андреев.

0: Люди в пути. Дорожное радио.
1: This is the story of my baker.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
2: Закон.
4: Вручение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
2: Мир.
4: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение Международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
2: Транспорт.
4: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио. Город большой.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: ОККО представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
13: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Мощный пикап для бездорожья. «Хуанхай N7». Тонна груза, полный привод, автостарт, укромная, Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
3: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
6: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crimea-havail.ru.
7: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
8: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
10: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
9: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе-растворимый «Жардин Голд» 539,90.
10: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
11: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
12: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «КВЛ Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
17: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
18: А поехали всей семьей!
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
5: Закон.
4: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
5: Мир.
4: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение Международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
5: Транспорт.
4: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного.
3: Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
7: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
4: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
5: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте kromedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
6: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
7: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
8: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой дальнейшего продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов. Также в плане мероприятий увеличение количества полос на автотрассах, возведение новых развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути. А для выявления опасных участков дорог власти хотят задействовать нейросети и другие цифровые инструменты.
2: Таможня.
4: Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе в Забайкальске. Это будет колея формата китайских железных дорог, то есть шириной в 1435 миллиметров. После запуска второго пути пропускная способность пункта вырастет с 8 до 26 грузовых поездов в сутки. Строительство на трансграничном участке Забайкальск-Маньчжурия будет идти синхронно с развитием терминалов, где грузы перегружают с поездов на китайской колее на составы российского формата железных дорог. Объединенные Арабские Эмираты критикуют планы Ирана взять под контроль Ормузский пролив. В аппарате президента этой страны действия Тегерана назвали попыткой, цитирую, «навязать новые реалии, обусловленные явным военным поражением». Конец цитаты. Ранее Иран объявил о создании управления по делам Персидского залива и опубликовал карту зоны ответственности, которая включает в том числе воды у берегов Арабских Эмиратов. Новое управление заявило, что любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить официальное разрешение.
2: Хоккей.
4: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры.
2: Транспорт.
4: В Краснодарском крае введут новые штрафы для перевозчиков. Взыскания от 30 до 50 тысяч рублей ждут компании и индивидуальных предпринимателей, если в их автобусах не будет терминалов безналичной оплаты, либо в случае, когда перевозчик не передает в систему мониторинга информацию о своем транспорте. Такой законопроект прошел первое чтение в законодательном собрании Краснодарского края. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь, Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио. До разлуки.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно обогнать тихохода и почему ПДД – дело тонкое. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
2: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная сивая. Правда? Знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 7,5 тысяч рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон. Знак 3.20. Это такой красный по ободку кругляш, на котором на белом фоне изображены красная и черная машинки. Вот в зоне действия этого знака и можно выезжать через сплошную для обгона, цитирую, тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа. Между тем, с тихоходами не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора, это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки, все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. Таких мелочей довольно много, так что вывод простой. Не помните ПДД, не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.
6: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
1: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального рамного внедорожника с выгодой 20%.

0: вариантов. Новый УАЗ Патриот. По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ Техносервис на Ялтинской. Симферополь. Оленчука 52. Подробности 8 978 017 52 52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис. Твой автомобильный дилер.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
2: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект. Жизнь мечты. Комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. Владоград. Меняем границы доступного. Застройщик ОСЗ «Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
4: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameya-havail.ru.
5: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T ФОВД 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameya-havail.ru.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышали. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на morekraimea.ru и на sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожный.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
10: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
11: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
11: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ-Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
7: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская» «Совнарком» 349,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
9: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Эндокаскивский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие фестивали и праздники объединит проект «Лето в Москве», что за маршрут с историей запустили в Рязани и где соберутся в середине августа сильнейшие землепашцы России. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

0: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие фестивали и праздники объединит проект «Лето в Москве», что за маршрут с историей запустили в Рязани и где соберутся в середине августа сильнейшие землепашцы России.
2: Поехали!
4: Программа масштабного проекта «Лето в Москве» велика и соблазнительна. Всего нам просто физически не объять, поэтому выбираем самое для себя интересное и получаем желанное удовольствие. Мероприятия «Лето в Москве» будут проходить по всей столице. Праздник объединит такие фестивали, как «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы» и другие, дав всем общий девиз «Время быть вместе». Эта тема будет главной также во время праздников «День защиты детей», «День России», «День молодежи» и «День семьи, любви и верности». Главные события будут разворачиваться на ВДНХ и в кинопарке «Москино», на площади Революции и Манежной площади, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Горького» и Олимпийском комплексе «Лужники».
2: Едем дальше.
4: Пассажиров троллейбусов в Рязани знакомят с историей города. Для этого записали специальные аудиогиды, которые звучат в салонах на некоторых маршрутах. Проект назвали «Маршрут с историей». Работать он будет в праздничные дни в течение года. Ближайшая дата, когда вновь можно будет отправиться на троллейбусную аудиоэкскурсию – 12 июня, День России.
2: Добро пожаловать!
4: Более 250 тысяч гостей собрал в прошлом году Всероссийский чемпионат по пахоте, прошедший в Ленинградской области. И если вы еще не видели и даже не представляете, как соревнуются механизаторы, то получите приглашение на следующее первенство. Оно пройдет 14-15 августа в Минеральном водах. Помериться силами приедут сюда сельхозработники более чем из 50 регионов России, а также из-за рубежа. Чемпионат по пахоте дополнят выставкой и тест-драйвом сельхозтехники. Гурманы будут счастливы от винного и сырного фестивалей, а также ярмарки фермерской продукции. Парад ретро-техники и тракторные гонки на радость взрослым. Прокат электрических мини-тракторов и гонки на радиоуправлении на забаву ребятне.
5: Любой из выпусков в «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор, все для дома, спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь, генерала Васильева, 43.
2: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
3: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер один Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
4: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 000 рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru. Номер один по данным информационно-аналитической системы «Радар» ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
5: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь. Оленчука, 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
7: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.
8: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Сергея Жукова. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
2: Дорожное радио.
4: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Как это было?
6: Сегодня день рождения отмечает солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Ему исполняется 50 лет. Будущий музыкант родился в Димитровграде в семье слесаря и преподавателя музыки. Именно благодаря маме он стал посещать занятия в музыкальной школе. А уже в 14 лет Сергей выступал в составе группы «Вася». А некоторые песни того времени, такие как «Девчонка» и «Вернись», позже вошли в репертуар группы «Руки вверх». В 1993 году Сергей Жуков окончил школу и переехал в Самару. Там он устроился на радио «Европа плюс Самара», где вел программу «Хит-час». Именно там и произошло судьбоносное знакомство с Алексеем Потехиным. Музыканты быстро нашли общий язык и создали проект «Дядюшка Рэй и компания». Параллельно с записью песен они проводили дискотеки и вечеринки, постепенно завоевывая популярность у публики.

0: пишет пресса.
1: Тебя одну люблю, тебя, девчонка.
2: После переезда в Москву группа получила новое, уже легендарное название «Руки вверх». В 1997 году коллектив выпустил дебютный альбом «Дышите равномерно», а уже через год вышла пластинка «Сделай погромче», которая принесла группе всероссийскую славу. В альбом вошли хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и многие другие песни, ставшие символами того времени. Всего за 5 лет группа выпустила 8 альбомов.

0: Позже творческий союз Сергея Жукова и Алексея Потехина завершился, после чего артист начал сольную карьеру. Его альбом «Территория-2002» сразу получил большой отклик у слушателей. В дальнейшем Сергей продолжил выпускать новые песни, клипы, совместные работы с разными исполнителями, а также собирать полные залы, но уже как сольный артист. Помимо успешной музыкальной карьеры, Сергей Жуков еще и отец 5 детей, 2 дочерей и 3 сыновей. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО СЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: ООН следует признать украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике военным преступлением. С таким призывом в организацию обратился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что оправдать этот удар киевским властям не получится, там нет никаких военных объектов. Добавлю, вооруженные силы Украины в ночь на субботу атаковали учебные корпусы общежития Страбельского колледжа, пострадали более 30 человек. Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8% до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Россиянка купила дворец в Беларуси менее чем за 2500 рублей. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь», отмечая, что речь идет о дворце Радзивиллов в городе Дятлова. Он был построен в 1751 году, с 2010 года пустовал и постепенно разрушался. В итоге дворец выставили на торги, где за символическую цену его приобрела россиянка Татьяна. В беседе со «Спутник» она рассказала, что обзавестись дворцом было мечтой ее детства, а про продажу она узнала из статьи в интернете. Теперь Татьяна планирует открыть в стенах бывшие усадьбы, апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.
3: Транспорт.
4: В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг КГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Как пишет «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 7 серии. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Насколько успешным будет этот сезон в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Как приобрести в мае новый кроссовер Havail Jolion с выгодой до 300 тысяч рублей? Это к нам.
4: Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Указана выгода на Havail Jolion Techno Plus 1.5T FOVD 10-2026 модельного года и года производства по программе Trade-in. Предложение ограничено, не является офертой. Действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru.
6: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
8: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе-растворимый «Жардин Голд» 539,90.
5: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00, Москва, 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Владимир Путин не устанавливал какой-либо крайний срок окончания украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом информацию агентства Bloomberg о том, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. Напомню, 9 мая президент заявил, что конфликт близится к завершению. Позже Песков уточнил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но речь не идет о какой-то конкретике. Соединенные Штаты планируют направить 5000 солдат в Польшу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Свое решение он обосновал успешным избранием нынешнего президента страны Кароля Навроцкого. При этом в польском МИД сообщили, что Варшава пока не получала информацию, означает ли заявление Трампа лишь возобновление ротации, либо фактическое увеличение контингента с 10 до 15 тысяч человек. В России фиксируются проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но также по овощам и фруктам. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю, далее ведомство примет необходимые решения. Добавлю, ранее Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. За прошлый год санатории в лечебных целях посетили более 7 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия. По словам министра, курортный фонд страны пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Сахалинской области, а также Хакасии, Крыма и других регионов. Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишут «Известия», такие данные привели эксперты «Авитавто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор» – новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр, вид, приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «Эндокаскивский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские вязанка 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
8: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235, возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
9: Дом – это место, где хорошо всем. И все, что делает его красивым – Снеха-Сити. Мебель, свет и декор. Спокойно, красиво, в одном месте. Снеха-Сити. Симферополь, Генерала Васильева, 43.
10: На рынке недвижимости любят громкие слова. Уникальный проект, жизнь мечты, комфортные планировки. Когда все звучит одинаково, настоящий выбор становится вопросом вкуса. «Алькор». Новые дома в центре Симферополя. Для вас мы открыли двери. Центр. Вид. Приватность. Все совпало. Ваш код доступа 8-978-49-00. «Владоград». Меняем границы доступного. Застройщик ООО «СЗ Тавр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента».
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: С группой компаний «Дом» море стало доступнее. Квартиры в клубном доме бизнес-класса «Панорама Парк» в Ялте. Первоначальный взнос 50% и ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Рассрочка без переплат от застройщика до сентября 2028 года. Клубный дом «Панорама Парк» в сердце Ялты. Застройщик ООО «СЗ Инвест». Строй проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Слушаете себе радио и, скорее всего, даже не в курсе, что можете стать владельцем брутального, рамного внедорожника с выгодой 20%. Новый УАЗ «Патриот». По госпрограмме только до конца мая. Официальный дилер УАЗ «Техносервис» на Ялтинской. Симферополь, Оленчука 52. Подробности 8-978-017-52-52. UAZ-Крым.ру. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Не оферта. Действительно до 31 мая. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Техносервис». Твой автомобильный дилер.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостар. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Запрошенное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с украинским ударом по общежитию в Старобельске начнется в 10 часов вечера субботы по московскому времени. Об этом сообщает постоянное представительство нашей страны при организации. Напомню, в ночь на субботу вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 39 получили ранения. Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас не ведутся, но Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе. Также, по словам политика, военное присутствие Соединенных Штатов на территории европейских стран НАТО будет скорректировано. Союзники Вашингтона по альянсу не в восторге, но им известно об этих планах.
5: Деньги.
4: Россияне стали запрашивать большие суммы микрозаймов. Согласно исследованию сервиса «Веб-банкир», который приводит ТАСС, за первый квартал года по сравнению с тем же периодом года прошлого показатель вырос во всех городах-миллионниках и составил в среднем 17 тысяч рублей. При этом наибольшие суммы микрозаймов запрашивают жители Москвы, Краснодара и Екатеринбурга. Например, в столице это более 18,5 тысяч рублей. Наименьший показатель в Челябинске, Перми и Омске – менее 16 тысяч.
5: Мир.
4: Численность населения Швейцарии планируют ограничить на законодательном уровне. Как пишет Интерфакс, правительство страны сообщило, что референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива предусматривает ограничение численности населения на уровне не более 10 миллионов человек к 2050 году, а при превышении показателя – сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей. Добавлю, сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 миллионов человек. За 20 лет население выросло на 1,5 миллиона, главным образом за счет притока иммигрантов.
5: Транспорт.
4: КАМАЗ отменяет 4-дневную рабочую неделю. Как пишет «Коммерсант», в компании сообщили, что в июне-июле сотрудники продолжат работать на 5-дневке, потому что эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа. Добавлю, ранее КАМАЗ рассматривал переход на 4-дневную рабочую неделю и снижение годового плана производства с 1 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Мистер Норрис азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Мощный пикап для бездорожья. Хуанхай N7. Тонна груза. Полный привод. Автостарт. Укромная. Кизлевская 1D. 4 километра до аэропорта.
2: Вы давно были в Снеха-Сити? Заедьте просто посмотреть. Красивое пространство, большой выбор. Все для дома. Спокойно и с удовольствием. Снеха-Сити. Симферополь. Генерала Васильева, 43.
3: Какой кроссовер получил первое место по количеству продаж в России?
4: С этим вопросом к нам. Приобретайте обновленный кроссовер номер 1 Havail Jolion всего от 1 949 000 рублей. Официальный дилер Автопрестиж Havail. Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте krameedefishavail.ru.
5: Указана цена автомобиля Havail Jolion Comfort 1.5T MT 2WD 2026 модельного года и года производства с учетом выгоды 100 тысяч рублей от дилера. Предложение ограничено, не является офертой и действует до 31 мая 2026 года. Подробности на сайте krameedefishavail.ru. Номер 1 по данным информационно-аналитической системы Радар ООО «Автостат» по результатам 2025 года.
6: Привет, это Никита, Олигор. Мы открыли новую автоматическую заправку в Симферополе на проспекте Победы 235 возле автостанции «Восточная». На Олигор каждый день четкая доза налива нефтепродуктов и правильный бензин. Приезжай на Олигор заправиться правильным бензином.
7: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
5: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978. Дорожное радио.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дорожное радио.

нежное тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная сивая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 7,5 тысяч рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон. Знак 3.20. Это такой красный по ободку кругляш, на котором на белом фоне изображены красная и черная машинки. Вот в зоне действия этого знака и можно выезжать через сплошную для обгона, цитирую, «тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». Между тем, с тихоходами не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора, это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки, все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. Таких мелочей довольно много, так что вывод простой. Не помните ПДД, не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Киев и его кураторы, совершив атаку в ЛНР, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политического урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД России. Отмечается, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов стран НАТО. Согласно заявлению, Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают Киев разведданными и помогают с целенаведением.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по украинскому урегулированию. Вашингтон выступает за конструктивные и продуктивные переговоры. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что в настоящий момент таких переговоров не происходит, но Вашингтон надеется, что это изменится и готов участвовать в процессе. Напомню, с начала года делегации России, Украины и США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Швейцарии в середине февраля.
2: Россия.
1: Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование.
2: Транспорт.
1: Прибыль большинства российских таксопарков снизилась. Согласно опросу Национального совета такси, 81% участников рынка сообщили о снижении выручки, а 90% о падении чистой прибыли. Об этом пишет Коммерсант. Отмечается, что финансовое положение таксопарков ухудшилось на фоне роста издержек, усиления регулирования и увеличения налоговой нагрузки. По словам участников рынка, если ранее наиболее востребованные модели машин для такси стоили меньше 1 000 000 рублей, то сейчас показатель превышает 2,5 миллиона.
2: Железная дорога.
1: В Москве после реконструкции, которая длилась почти 2 года, открылся Ленинградский вокзал. Как пишет Коммерсант, ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Существенно увеличена площадь зоны для ожидания. Для пересадки между метро и поездами теперь не надо выходить на улицу. Построен навес над платформами для защиты от дождя и снега. Добавлю, здание старейшего в столице Ленинградского вокзала возведено в 1849 году в рамках строительства первой в России железной дороги между Москвой и Петербургом.
0: Новости. На Дорожном радио.
2: Для тех, кому до и тех, кому за.
0: Кондуктор, сегодня не жми на тормоза.

0: и пусть у нас будет бэйби.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио.

дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Симферополь 91

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только